Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: пицца.
1: Радио Z.
2: Гордимся. Оповещаем. Вещаем.

0: облака. Снова за полночь не спится в ожидании звонка.
1: И мы среди забот и суеты

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: утекло. Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой,

0: еды на вкус.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной, ветер пальцы отморозит.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности нет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: любил.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: живой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: С 1 сентября 2026 года ожидается изменение в регулировании труда работников, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В чем суть новых гарантий и кого они коснутся? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года появятся гарантии для тех, кто фактически проживает в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если условия жизни сотрудника нарушены, он утратил имущество из-за чрезвычайной ситуации, работодатель должен предоставить дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Гарантией можно будет воспользоваться не позже 5 рабочих дней со дня, когда установят факты для возникновения права на них. Сотрудники должны обратиться с письменными заявлениями. Допустимо подать их в электронном виде, если специалист работает дистанционно или организация использует ЭКДО. Выходной должны дать в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления, а отпуск в течение 20. Оформлять их нужно приказом. При суммированном учете рабочего времени дополнительный выходной оплатит из расчета суммарного количества рабочих дней в день по графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 8 часов. Правило будет действовать до 1 сентября 2032 года.
0: Правовой ликбез.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: будет очень грустно.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
5: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Специалисты МЧС оценят готовность школ и детских садов к новому учебному году в рамках всероссийских учений. В этом году дошкольные учреждения участвуют впервые. Практическую готовность педагогов и охраны проверят 18 и 19 августа. Участникам предстоит отработать сценарии при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников. На сегодняшний день МЧС провело около 25 тысяч профилактических визитов в образовательные учреждения. Проверяют системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и средства тушения. 1 сентября и в первую декаду месяца пройдут занятия по комплексной безопасности и практические тренировки. В ведомстве также отметили, что из более чем 108 тысяч объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, необходимые мероприятия выполнены уже на 76 тысячах учреждений. Министерство внутренних дел предупреждает, мошенники начали предлагать в соцсетях и мессенджерах топливные карты и талоны по заниженным ценам, якобы в рамках ограниченных акций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Аферисты размещают объявления и направляют покупателей на поддельные сайты, которые копируют ресурсы известных топливных компаний. Там они выманивают данные банковских карт и

доступна в нескольких форматах. Очная консультация со специалистом, круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах – встреча по видеосвязи. Обращение абсолютно добровольное и конфиденциально. Информация не фиксируется и не передается третьим лицам, а по телефону можно остаться анонимным. В разделе собраны пошаговые инструкции, адреса центров и контакты военкоматов, где проводят консультации. Отдельные форматы поддержки открыты и для всех граждан России. В завершении выпуска овощная тема. Помидоры стали продуктом с самым заметным снижением средней розничной цены за месяц. Они подешевели на 12,7%. Об этом РИА Новости сообщили в Руспродсоюзе. В рейтинг также вошли другие овощи борщевого набора. Так, по данным Руспродсоюза, огурцы за месяц подешевели на 10,3%, капуста на 7,5%, картофель на 6,7%, а лук на 4,3%. Таким образом, все 5 позиций в рейтинге самых подешевевших продуктов за месяц составили овощи. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Зен.

А счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть. А кто-то с хлебом испытывает радость. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Специалисты МЧС оценят готовность школ и детских садов к новому учебному году в рамках всероссийских учений. В этом году дошкольные учреждения участвуют впервые. Практическую готовность педагогов и охраны проверят 18 и 19 августа. Участникам предстоит отработать сценарии при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников. На сегодняшний день МЧС провело около 25 тысяч профилактических визитов в образовательные учреждения. Проверяют системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и средства тушения. 1 сентября и в первую декаду месяца пройдут занятия по комплексной безопасности и практические тренировки. В ведомстве также отметили, что из более чем 108 тысяч объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, необходимые мероприятия выполнены уже на 76 тысячах учреждений. Министерство внутренних дел предупреждает, мошенники начали предлагать в соцсетях и мессенджерах топливные карты и талоны по заниженным ценам, якобы в рамках ограниченных акций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Аферисты размещают объявления и направляют покупателей на поддельные сайты, которые копируют ресурсы известных топливных компаний. Там они выманивают данные банковских карт и коды подтверждения из СМС, после чего списывают деньги. Волк привела пример. Житель Симферополя перевел мошеннику 5000 рублей за топливные талоны, но продавец исчез. По факту возбуждено уголовное дело. МВД рекомендует покупать карты только через официальные сайты или представителей компаний, внимательно проверять адреса ресурса, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не передавать данные карт и коды из сообщений. Будьте бдительны. На портале госуслуги появился специальный раздел, посвященный бесплатной психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщили в Минцифры. Поддержка доступна

новости сообщили в Руспродсоюзе. В рейтинг также вошли другие овощи борщевого набора. Так, по данным Руспродсоюза, огурцы за месяц подешевели на 10,3%, капуста на 7,5%, картофель на 6,7%, а лук на 4,3%. Таким образом, все пять позиций в рейтинге самых подешевевших продуктов за месяц составили овощи. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Ольга Маслова. Пусть будет мир. Как надоели войны на свете. Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите. Живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

он ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Специалисты МЧС оценят готовность школ и детских садов к новому учебному году в рамках всероссийских учений. В этом году дошкольные учреждения участвуют впервые. Практическую готовность педагогов и охраны проверят 18 и 19 августа. Участникам предстоит отработать сценарии при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников. На сегодняшний день МЧС провело около 25 тысяч профилактических визитов в образовательные учреждения. Проверяют системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и средства тушения. 1 сентября и в первую декаду месяца пройдут занятия по комплексной безопасности и практические тренировки. В ведомстве также отметили, что из более чем 108 тысяч объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, необходимые мероприятия выполнены уже на 76 тысячах учреждений. Министерство внутренних дел предупреждает, мошенники начали предлагать в соцсетях и мессенджерах топливные карты и талоны по заниженным ценам, якобы в рамках ограниченных акций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Аферисты размещают объявления и направляют покупателей на поддельные сайты, которые копируют ресурсы известных топливных компаний. Там они выманивают данные банковских карт и коды подтверждения из СМС, после чего списывают деньги. Волк привела пример. Житель Симферополя перевел мошеннику 5000 рублей за топливные талоны, но продавец исчез. По факту возбуждено уголовное дело. МВД рекомендует покупать карты только через официальные сайты или представителей компаний, внимательно проверять адреса ресурса, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не передавать данные карт и коды из сообщений. Будьте бдительны. На портале госуслуги появился специальный раздел, посвященный бесплатной психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщили в Минцифры. Поддержка доступна в нескольких форматах. Очная консультация со специалистом, круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах – встреча по видеосвязи. Обращение абсолютно добровольное и конфиденциально. Информация не фиксируется и не передается третьим лицам, а по телефону можно остаться анонимным. В разделе собраны пошаговые инструкции, адреса центров и контакты военкоматов, где проводят консультации. Отдельные форматы поддержки открыты и для всех граждан России. В завершении выпуска овощная тема. Помидоры стали продуктом с самым заметным снижением средней розничной цены за месяц. Они подешевели на 12,7%. Об этом РИА Новости.

Созовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Радио Зет. Мы едины и непобедимы.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым, содержи святую весть.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Завещал

наших родных земляков. Всех по свету их не сосчитать, но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощи дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимый.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Леонид Кузубов. Белгород, город первого салюта. Август. Был из свинца и стали. В 43-м в моей стороне били пушки и мины стонали. Исходилась броня к броне. Белгородские степи стонали. От разрывов корежилась смерть. Танки плавились и сгорали. И войны проносился смерч. И после битвы недаром слава прокатилась бессмертной волной. И впервые моя держава салютовала за Белгород мой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Это новый день.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 134 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 5 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 139 беспилотников. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде 24 июля. Искренние соболезнования родным и близким. В Белгородском, Гайворонском и Шебекинском округах пострадали 3 мирных жителя. Всем оказывается медицинская помощь.
6: Александр Шуваев совершил рабочую поездку в Прохоровский округ. На встрече с жителями обсуждались вопросы безопасности, будут усилены добровольческие формирования, отряды перехватчиков, вражеских беспилотников. Звучали вопросы развития экономики, транспортного сообщения. В Минпромторг России направлена заявка, в области заменят до 80% автопарка. По округу в 2027 обновят 4 автобуса, а в 2028 еще 3. Муниципалитет подготовит заявку на обновление коммунальной техники и ее рассмотрят в приоритетном порядке. В планах региональная поддержка на обновление дорог в округе. Средства заложены в 2027 120 миллионов рублей, в 2028 еще 120. В рабочей поездке по Прохоровскому округу глава региона посетил ключевое предприятие и проверил развитие социальных объектов. Компания «Прохоровские комбикорма» выпускает готовые корма для сельскохозяйственных животных. На встрече с коллективом решено совместно с Ростелекомом и главой округа проработать вопрос прокладки дополнительных линий оптоволокна в поселке. Будет проверено детское питание в образовательных организациях. Поступили запросы о помощи семьям участников СВО. Благоустройство братской могилы и мемориала «Вечный огонь» в округе практически завершено. Пешеходную зону по улице Советской в Прохоровке в следующем году обновят по федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Прохоровской центральной районной больнице включат капремонт стационара в план модернизации. Даны поручения профильным заместителям. Выплаты за потерянное жилье получили 5,6 тысячи белгородцев, сообщил Александр Шуваев. Более 5 тысяч человек уже проживают в новых домах и квартирах. Всего выплачена компенсация на 32,5 миллиарда рублей. Сейчас на рассмотрении в Минстрое находятся заявки еще на 874 объекта на общую сумму более 6 миллиардов. В регионе стартовал конкурс «Народный участковый 2026». На сайте УМВД по Белгородской области началось онлайн-голосование первого этапа. Оно продлится до 20 августа и определит победителей на районном уровне. Те, кто наберет больше всего голосов, войдут в областной этап, а лучшие участковые региона представят Белгородскую область.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 2175.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: С 1 сентября 2026 года ожидается изменение в регулировании труда работников, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В чем суть новых гарантий и кого они коснутся? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года появятся гарантии для тех, кто фактически проживает в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если условия жизни сотрудника нарушены, он утратил имущество из-за чрезвычайной ситуации, работодатель должен предоставить дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Гарантией можно будет воспользоваться не позже 5 рабочих дней со дня, когда установят факты для возникновения права на них. Сотрудники должны обратиться с письменными заявлениями. Допустимо подать их в электронном виде, если специалист работает дистанционно или организация использует ЭКДО. Выходной должны дать в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления, а отпуск в течение 20. Оформлять их нужно приказом. При суммированном учете рабочего времени дополнительный выходной оплатит из расчета суммарного количества рабочих дней в день по графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 8 часов. Правило будет действовать до 1 сентября 2032 года.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу.
6: По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 134 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 5 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 139 беспилотников. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде 24 июля. Искренние соболезнования радостные. Родным и близким. В Белгородском, Гайворонском и Шебекинском округах пострадали 3 мирных жителя. Всем оказывается медицинская помощь.
5: Александр Шуваев совершил рабочую поездку в Прохоровский округ. На встрече с жителями обсуждались вопросы безопасности, будут усилены добровольческие формирования, отряды перехватчиков, вражеских беспилотников. Звучали вопросы развития экономики, транспортного сообщения. В Минпромторг России направлена заявка, в области заменят до 80% автопарка. По округу в 2027 обновят 4 автобуса, а в 2028 еще 3. Муниципалитет подготовит заявку на обновление коммунальной техники и ее рассмотрят в приоритетном порядке. В планах региональная поддержка на обновление дорог в округе. Средства заложены в 2027 – 120 миллионов рублей, в 2028 – еще 120. В рабочей поездке по Прохоровскому округу глава региона посетил ключевое предприятие и проверил развитие социальных объектов. Компания «Прохоровские комбикорма» выпускает готовые корма для сельскохозяйственных животных. На встрече с коллективом решено совместно с Ростелекомом и главой округа проработать вопрос прокладки дополнительных линий оптоволокна в поселке. Будет проверено детское питание в образовательных организациях. Поступили запросы о помощи семьям участников СВО. Благоустройство братской могилы и мемориала «Вечный огонь» в округе практически завершено. Пешеходную зону по улице Советской в Прохоровке в следующем году обновят по федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Прохоровской центральной районной больнице включат капремонт стационара в план модернизации. Даны поручения профильным заместителям. Выплаты за потерянное жилье получили 5,6 тысячи белгородцев, сообщил Александр Шуваев. Более 5 тысяч человек уже проживают в новых домах и квартирах. Всего выплачена компенсация на 32,5 миллиарда рублей. Сейчас на рассмотрении в Минстрое находятся заявки еще на 874 объекта на общую сумму более 6 миллиардов. В регионе стартовал конкурс «Народный участковый 2026». На сайте УМВД по Белгородской области началось онлайн-голосование первого этапа. Оно продлится до 20 августа и определит победителей на районном уровне. Те, кто наберет больше всего голосов, войдут в областной этап, а лучшие участковые региона представят Белгородскую область в финале. Познакомиться с анкетами кандидатов и проголосовать можно на сайте 31.mvd.rf. Напомним, в 2024 году лучшим участковым страны стал белгородский полицейский Сергей Наумов. Белгородцев просят убрать с улиц брошенные авто. Сделать это необходимо до 16 августа, иначе машины отправят на спецстоянку на улице Губкина, 1А, предупредили в городской администрации. За хранение транспортных средств будет взиматься плата согласно установленным тарифам. Брошенные авто зафиксировали по адресам Донецкая, 32, Спортивная.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8-800-621-75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы Российской Федерации расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, освободив Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили Минобороны. Россия готова передать Украине 224 военнопленных в рамках обмена. Список опубликовала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Москва рассматривает разные варианты обмена, чтобы вернуть российских военнослужащих из плена. Она сообщила, что за последний месяц украинской стороне предлагали 3 разных списка. Омбудсмен заверила семьи российских пленных, что работа по их возвращению продолжается. Темпы роста российской экономики восстанавливаются, несмотря на внешнее давление и ограничения в отдельных секторах. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Росстат оценил рост валового внутреннего продукта России во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года на уровне 1,3%. В первом квартале, напротив, отмечалось снижение на уровне 0,2%. В Минэкономразвитии объясняют рост российской экономики устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей, в числе которых оптовая торговля, грузооборот транспорта, обрабатывающие производства, включая машиностроительный комплекс, фармацевтика, пищевая промышленность. Дополнительную поддержку оказывали действующие меры правительства, направленные на поддержку инвестиций, предпринимательской активности, повышение производительности труда, снижение издержек бизнеса и улучшение регуляторной среды. Важным фактором в ведомстве также считают постепенное смягчение денежно-кредитных условий. Страховой стаж 37 лет у женщин и 42 года у мужчин позволяет досрочно выйти на пенсию на 2 года раньше. Ранее сообщалось, что большой страховой стаж позволяет получать социальные выплаты в более высоком размере. Например, при стаже от 8 лет человек получит больничный в размере 100% среднедневного заработка, в то время как при стаже до 5 лет только 60%. Россия импортозаместила ряд инсулина на 100%, сообщил Росздравнадзор. Ряд инсулинов, которые ранее производились за рубежом, сейчас производятся исключительно отечественными компаниями. Федеральная антимонопольная служба России попросила крупнейших производителей говядины и мяса птицы обосновать оптово-отпускные цены. Организации должны предоставить службе сведения об объемах производства и реализации своей продукции, ее полной себестоимости и рентабельности продаж. Кроме того, нужно объяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала года. По результатам анализа сведений, при наличии оснований могут быть приняты меры антимонопольного реагирования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: не пойдешь. Ну, я один, подвинь сизин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не в шивье.

0: пьян, ты что, Иван?
1: Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
10: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
11: Телефон 372-672. 372-672.
12: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
13: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
14: Звони 8-800-600-21-75.
13: Негабаритика. Работа рядом.
15: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
16: Нужно, чтобы помнили.
17: Нужно, чтобы знали.
16: Нужно, чтобы верили.
17: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
16: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
15: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
18: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
19: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
19: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
19: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
19: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
19: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
20: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 августа, в нашем регионе немного похолодает. Будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 21 градус тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

утек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
5: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы Российской Федерации расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, освободив Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили Минобороны. Россия готова передать Украине 224 военнопленных в рамках обмена. Список опубликовала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Москва рассматривает разные варианты обмена, чтобы вернуть российских военнослужащих из плена. Она сообщила, что за последний месяц украинской стороне предлагали 3 разных списка. Омбудсмен заверила семьи российских пленных, что работа по их возвращению продолжается. Темпы роста российской экономики восстанавливаются, несмотря на внешнее давление и ограничения в отдельных секторах. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Росстат оценил рост валового внутреннего продукта России во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года на уровне 1,3%. В первом квартале, напротив, отмечалось снижение на уровне 0,2%. В Минэкономразвитии объясняют рост российской экономики устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей, в числе которых оптовая торговля, грузооборот транспорта, обрабатывающие производства, включая машиностроительный комплекс, фармацевтика, пищевая промышленность. Дополнительную поддержку оказывали действующие меры правительства, направленные на поддержку инвестиций, предпринимательской активности, повышение производительности труда, снижение издержек бизнеса и улучшение регуляторной среды. Важным фактором в ведомстве также считают постепенное смягчение денежно-кредитных условий. Страховой стаж 37 лет у женщин и 42 года у мужчин позволяет досрочно выйти на пенсию на 2 года раньше. Ранее сообщалось, что большой страховой стаж позволяет получать социальные выплаты в более высоком размере. Например, при стаже от 8 лет человек получит больничный в размере 100% среднедневного заработка, в то время как при стаже до 5 лет только 60%. Россия импортозаместила ряд инсулина на 100%, сообщил Росздравнадзор. Ряд инсулинов, которые ранее производились за рубежом, сейчас производятся исключительно отечественными компаниями. Федеральная антимонопольная служба России попросила крупнейших производителей говядины и мяса птицы обосновать оптово-отпускные цены. Организации должны предоставить службе сведения об объемах производства и реализации своей продукции, ее полной себестоимости и рентабельности продаж. Кроме того, нужно объяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала года. По результатам анализа сведений, при наличии оснований могут быть приняты меры антимонопольного реагирования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: загляни как-нибудь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре +20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Севастополь и Керчь.
1: Правовой ликбез.
2: С 1 сентября 2026 года ожидается изменение в регулировании труда работников, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В чем суть новых гарантий и кого они коснутся? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
3: 1 сентября 2026 года появятся гарантии для тех, кто фактически проживает в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если условия жизни сотрудника нарушены, он утратил имущество из-за чрезвычайной ситуации, работодатель должен предоставить дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Гарантией можно будет воспользоваться не позже 5 рабочих дней со дня, когда установят факты для возникновения права на них. Сотрудники должны обратиться с письменными заявлениями. Допустимо подать их в электронном виде, если специалист работает дистанционно или организация использует ЭКДО. Выходной должны дать в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления, а отпуск в течение 20. Оформлять их нужно приказом. При суммированном учете рабочего времени дополнительный выходной оплатит из расчета суммарного количества рабочих дней в день по графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 8 часов. Правило будет действовать до 1 сентября 2032 года.
1: Правовой ликбез.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде идет строительство нового пространства для спорта и активного отдыха. Фитнес-центр под открытым небом в парке «Берега». Проектом предусмотрены три локации. Кардиозона. Здесь установят 6 современных тренажеров и 5 теннисных столов. В основном зале 45 силовых тренажеров. 8 из них будут адаптированы для маломобильных жителей. Над всей зоной предусмотрен навес. В зоне соревнований 3 пары профессиональных тренажеров и классические элементы воркаута – брусья и турники. Фитнес-центр впишут в зеленую зону, расположив в тени деревьев. Локацию с основной транзитной зоной соединит новая пешеходная дорожка площадью почти 300 квадратных метров. Объект планируют сдать в этом году. В Ровеньском округе продолжается обновление участка автодороги регионального значения Ерёмовка-Ровеньки-Нижняя Серебрянка протяженностью 5,9 километра. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участок начинается возле поворота на хутор Озерный, проходит через село Нагольное и заканчивается за пределами населенного пункта. Специалисты ведут работы по обновлению дорожного полотна. В планах ремонт водопропускных труб, обустройство остановочных комплексов, устройство тротуара и перильного ограждения. Будут установлены искусственные неровности, дорожные знаки и сигнальные столбики. Нанесена разметка. На Пушкинской аллее в Белгороде спилят аварийные деревья. Подрядчик выполнит валку 141 дерева до 1 октября. Вырубка сухих аварийных деревьев на аллее началась в прошлом году. Валентин Демидов пообещал сделать аллею безопаснее и зеленее. Будет высажено 160 лип и дубов. Коммунальные службы ежедневно остаются на страже чистоты, выполняя плановые задачи по содержанию городских территорий. Пироговая плюшка из Белгорода стала одним из победителей фестиваля «Гастролето» в Смоленске. Его посетили более 30 тысяч человек за 2 дня. Участники представили блюда от традиционных специалитетов до экспериментов. Жюри во главе с Алексеем Виноградовым отметило проекты «Каша мать наша», «Брэдбери» и «Томями». А победителем народного голосования стала наша плюшка. Белгородцы выиграли 7 медалей на международном турнире по тэквондо Russian Open 2026. Соревнования прошли впервые после 4-летнего перерыва и собрали в московском Одинцово свыше 450 спортсменов из 10 стран Азии, Африки и Европы. В турнире приняли участие воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 Белгородской области. Они выступали в составе сборной России. Белгородцы завоевали 7 медалей разного достоинства. 2 золотые у Светланы Селезневой, серебро и бронза у Антона Юрютина, бронзовые медали также у Дмитрия Капустина, Артема Акиньшина и Таисии Ким. Национальная сборная в общекомандном зачете заняла 1-е место. Подготовила белгородцев тренер Ольга Селезнева. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: 6. Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
0: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Реклама.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Один день без войны, поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
1: Радио Z.

0: Слушаешь Радио Z. Без помех к успеху.
1: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин —

дороги. На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дитя Петра, в бетоне и граните ты стал навек купелью кораблей. Здесь родина талантов и открытий, и тихий порт туманов и дождей. Хранит в веках истории страницы, форты, морской собор и летний сад, венец и гордость северной столицы, опора флота, доблестный Кронштадт.
1: В 1704 году по указу Петра I на острове Котлин в Финском заливе было начато возведение крепости Кронштадт. Вокруг нее образовался город Кронштадт. В переводе с немецкого – город Венец. Он стал главной базой Балтийского флота.
2: Во второй половине XIX века крепость была перестроена и перевооружена нарезной артиллерией.
1: К 1941 году город стал мощнейшей военно-морской крепостью с тремя военными заводами, судоремонтными мастерскими, фортами, артиллерийскими батареями и базой подводных лодок.
2: Кронштадт – единственный из малых городов СССР, упомянутый в плане Барбаросса. Его и Ленинград планировали захватить одними из первых. Поэтому в начале войны вражеская авиация и артиллерия сосредоточились на острове Котлин.
1: «22 июня 1941 года ранним утром наблюдатели на фортах и кораблях обнаружили вражескую группу самолетов. 19 бомбардировщиков летели к Котлину с севера. Немецкие самолеты ушли, сбросив магнитные мины на внешнем рейде.
2: К концу августа Балтийскому флоту пришлось оставить Таллин. Около 140 кораблей и судов прорвались в Кронштадт. Дальше отступать было некуда. Битва за Ленинград была одновременно и битвой за само существование флота. Корабли приступили к боевым походам и постановке оборонительных минных заграждений. В городе были сформированы отряды народного ополчения и истребительные батальоны.
1: Налеты авиации на Кронштадт и артобстрелы стали постоянными и массовыми. Самый страшный удар пришелся на 21-23 сентября 1941 года. Несколько волн бомбардировок. По воспоминаниям очевидцев, вода в гаванях кипела от взрывов, а земля тряслась, словно во время землетрясения. Был тяжело поврежден линкор «Марат». На нем погибло более 300 человек. Также пострадали и другие корабли, сооружения порта. Советское командование срочно перебросило в Кронштадт полк истребителей ПВО. И следующие налеты уже не имели таких трагических последствий.
2: К концу октября 1941 года основные корабельные силы и органы управления флотом сосредоточились в Ленинграде. Поэтому Кронштадт был преобразован в военно-морскую крепость. В самом городе начали устанавливать артиллерийские орудия, снимая их с подводных лодок и кораблей. Были сформированы три новых артиллерийских дивизиона, которые должны были защищать крепость с юго-востока.
1: Несмотря на близость фронта, город оставался главной ремонтной базой Балтийского флота. Здесь, под непрерывными бомбежками, восстанавливали корабли и подводные лодки. Дивизионы тральщиков расчищали фарватеры от мин.
2: Уже в июле 41-го в Кронштадте вели карточки. Норма хлеба была такая же, как и в Ленинграде. До 250 граммов для рабочих и 125 граммов для иждивенцев. Но ситуация с продовольствием в городе все же была получше.
1: Зимой 41-го, когда Ладога еще не замерзла и дорога жизни не действовала, кронштадтцы отправили в голодающий Ленинград более 3000 тонн продуктов.
2: А вот самому городу помощи ждать было неоткуда. Поэтому под посадки использовались все свободные земли. Работники госпиталя за городом засадили картофелем 4,5 гектара земли. Разбили грядки и на территории самого госпиталя. Всего за годы войны медперсонал вырастил 200 тонн овощей.
1: Были созданы рыболовецкие бригады, которые уходили в море, несмотря на постоянные обстрелы. А когда всю более-менее крупную рыбу выловили, горожан спасала маленькая рыбка-колюшка. Из нее варили уху, делали котлеты, вытапливали рыбий жир.
2: Артиллерия Кронштадта и корабли активно поддерживали операцию «Искра» в январе 43 года, обеспечивая огнем прорыв блокады у Шлиссельбурга.
1: В результате фашистские войска были отогнаны от южного берега Ладожского озера. Возник коридор шириной 8-11 километров, по которому за очень короткое время была проложена железнодорожная ветка. В Ленинград с большой земли пошли поезда.
2: В конце 43-го года перед моряками Балтийского флота была поставлена задача перевести на малых судах личный состав 2-й ударной армии с мыса Лисинос на Ораненбаумский плацдарм, соблюдая глубокую тайну.
1: Десятки тысяч солдат и офицеров, тысячи орудий и минометов, сотни танков и лошадей были переброшены буквально под носом у немцев. Все эти перевозки осуществлялись по проделанному во льду Финского залива каналу вдоль восточной оконечности острова Котлин.
2: Когда было все готово для наступления, заговорили пушки Кронштадта. Это было 14 января 1944 года.
1: После мощной артподготовки фашистская артиллерия была подавлена. В бой пошли воины Ораненбаумского плацдарма. А навстречу им утром 15 января двинулись войска Ленинградского фронта. Части соединились в районе Ропши, окружив остатки группировки врага. Блокада Ленинграда была снята.
2: Теперь настала пора обезопасить Ленинград с севера. Была разработана Выборгская операция, в которой большая роль отводилась артиллерии Кронштадтской крепости.
1: 9 июня 1944 года в 8 часов утра снова заговорили орудия фортов, линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький» и дивизиона эсминцев.
2: 20 июня кронштадтские пушки разгромили 3 мощные оборонительные полосы, разрушили 87 узлов сопротивления, более 100 раз рассеивали живую силу противника.
1: 9 мая 1945 года город торжественно отпраздновал победоносное окончание Великой Отечественной войны и снова встал на свою бессменную вахту у стен Ленинграда.
2: За 4 года в Кронштадте были разрушены около половины жилых домов, морской собор, гостиный двор, множество исторических зданий. Погибли тысячи военных моряков и гражданских жителей. Многие корабли Балтийского флота были потоплены на рейде или в гаванях.
1: Восстановление города-крепости было сложным и растянулось на 2 десятилетия. В первую очередь расчищались гавани, строились причалы, ремонтные цеха, арсеналы и укрепления фортов. Проведена огромная работа по очистке акватории и острова от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
2: Люди жили в уцелевших домах, бараках и даже в казематах фортов. Постепенно восстанавливались коммуникации, водопровод, электростанция. Подстраивались новые жилые кварталы. Появились школы, больницы, дом офицеров.
1: В годы Великой Отечественной войны Кронштадт совершил героический подвиг. О нем нам напоминают музеи и памятники, обелиски и мемориалы. в том числе братская могила с вечным огнем на якорной площади, памятник подводникам и морякам-катерникам, музей «Кронштадтская крепость». В дань памяти и уважения к морской славе города были установлены памятники адмиралам Макарову и Ушакову. А в честь рыбки, спасшей от голодной смерти тысячи жителей, открыли скульптурную композицию «Блокадной Колюшке».
2: Указом президента Российской Федерации в апреле 2009 года за подвиги моряков и жителей города в годы Великой Отечественной войны весомый вклад в общую победу и развитие военно-морского флота России Кронштадту было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде идет строительство нового пространства для спорта и активного отдыха. Фитнес-центр под открытым небом в парке «Берега». Проектом предусмотрены 3 локации. Кардиозона. Здесь установят 6 современных тренажеров и 5 теннисных столов. В основном зале 45 силовых тренажеров. 8 из них будут адаптированы для маломобильных жителей. Над всей зоной предусмотрен навес. В зоне соревнований 3 пары профессиональных тренажеров и классические элементы воркаута – брусья и турники. Фитнес-центр впишут в зеленую зону, расположив в тени деревьев. Локацию с основной транзитной зоной соединит новая пешеходная дорожка площадью почти 300 квадратных метров. Объект планируют сдать в этом году. В Ровеньском округе продолжается обновление участка автодороги регионального значения Ерюмовка-Ровеньки-Нижняя-Серебрянка протяженностью 5,9 километра. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участок начинается возле поворота на хутор Озерный, проходит через село Нагольное и заканчивается за пределами населенного пункта. Специалисты ведут работы по обновлению дорожного полотна. В планах ремонт водопропускных труб, обустройство остановочных комплексов, устройство тротуара и перильного ограждения. Будут установлены искусственные неровности, дорожные знаки и сигнальные столбики. Нанесена разметка. На Пушкинской аллее в Белгороде спилят аварийные деревья. Подрядчик выполнит валку 141 дерева до 1 октября. Вырубка сухих аварийных деревьев на аллее началась в прошлом году. Валентин Демидов пообещал сделать аллею безопаснее и зеленее. Будет высажено 160 лип и дубов. Коммунальные службы ежедневно остаются на страже чистоты, выполняя плановые задачи по содержанию городских территорий. Пироговая плюшка из Белгорода стала одним из победителей фестиваля «Гастролета» в Смоленске. Его посетили более 30 тысяч человек за 2 дня. Участники представили блюда от традиционных специалитетов до экспериментов. Жюри во главе с Алексеем Виноградовым отметило проекты «Каша мать наша», «Брэдбери» и «Томями». А победителем народного голосования стала наша плюшка. Белгородцы выиграли 7 медалей на международном турнире по тэквондо Russian Open 2026. Соревнования прошли впервые после 4-летнего перерыва и собрали в московском Одинцово свыше 450 спортсменов из 10 стран Азии, Африки и Европы. В турнире приняли участие воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №1 Белгородской области. Они выступали в составе сборной России. Белгородцы завоевали 7 медалей разного достоинства. 2 золотые у Светланы Селезневой, серебро и бронза у Антона Юрютина, бронзовые медали также у Дмитрия Капустина, Артема Акиньшина и Таисии Ким. Национальная сборная в общекомандном зачете заняла 1-е место. Подготовила белгородцев тренер Ольга Селезнева. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: святым.
1: Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: сейчас оплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай радио.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре +20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: увидит меня она.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
2: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкуры медведь.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне чуть больше 6%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю цены снизились на 0,06%, ускорилось удешевление плодоовощной продукции до 1%. На остальные продукты питания цены практически не изменились. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, в секторе услуг на 0,14%. Агентство стратегических инициатив предложило разработать и внедрить единый региональный стандарт работы с молодежью. Об этом сообщила его генеральный директор Светлана Чупшева. Предлагаемый стандарт может предусматривать знакомство молодежи с потенциалом региона через промышленный туризм, стажировки, внеурочную деятельность, дополнительное образование, спортивные и молодежные центры, креативные кластеры. Чупшева отметила, что важно сделать молодежную инфраструктуру доступной для жителей малых городов, сел и деревень, поскольку сейчас она в основном сосредоточена в столичных и крупных городах. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в стране разворачивают серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальной стадии. Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территорий страны. Новая линейка самолетов позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Порядок испытаний хотят согласовывать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний. Минтранс России утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. Любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязаны хранить бесплатно только в течение 24 часов. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение. Кондукторы или водители обязаны передать обнаруженные предметы под расписку. Вещи с подробным описанием сдаются уполномоченному лицу на автовокзале, в конечном пункте или самому перевозчику. Для возврата имущества владельцу потребуется предъявить удостоверение личности. Если пассажир обнаружит пропажу на промежуточной остановке, он может обратиться к дежурному любого автовокзала по пути следования. При этом расходы на возврат вещей оплачивает их владелец. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви.

0: от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Он воевал. Он видел смерть. Не струсил и не предал. Ему смотреть не стыдно в небо. Отчизна родина своей. Глаза детей и матерей. Он умирал, причем не раз. Но выживал каким-то чудом. Не спрашивай, кто он, откуда. Он сын своих родных полей. Отчизны, родины моей.
2: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors. Официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 жителей Белгородской области вошли в обновленное сообщество «Созвездие флагманов образования». Всего победителями стали 100 педагогов, управленцев, специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. От нашей области победителями конкурса стали доцент БГТУ имени Шухова Елена Назаренко, Юлия Кириченко, учитель Северной школы номер 3 «Большая Медведица», Галина Лисицына, учитель, методист, замдиректора школы номер 20 углубленным изучением отдельных предметов старого оскола, Светлана Мозговая, заведующая детским садом номер 74 Белгорода, Владислав Бабалович, директор Тавровской школы «Формула успеха», Юлия Саиненко, замдиректора, учитель русского языка и литературы Центра образования номер 1 имени Копейкина, Тимур Хабибулин, директор моей школы села Репное. Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 155 пострадавших на производстве белгородцев получили путевки в санатории с начала 2026-го. Региональное отделение Соцфонда России направило на эти цели более 33 миллионов рублей. Всего в текущем году получить услуги по медицинской реабилитации после травм, других нарушений здоровья, услуги по санаторно-курортному лечению смогут 611 жителей региона. Белгородцы в этом году проходят лечение в 5 центрах – Владимирской, Московской, Саратовской областях, Волгограде и Анапе. Все расходы берет на себя отделение соцфонда. Проходить лечение можно ежегодно. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуги или лично в клиентской службе фонда. Кроме санаторно-курортного лечения, отделение выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка, а также страховые выплаты. При утрате трудоспособности пострадавшему оплачивается специальный медицинский и бытовой уходы, приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и ухода, приобретение протезов и технических средств реабилитации, переобучение новой профессии и приобретение специального транспортного средства. Продолжается капремонт белгородских школ, сообщил Валентин Демидов. В школе номер 46 демонтаж внутри здания полностью завершен. Строители выполняют стяжку пола, штукатурят стены, монтируют слаботочные системы и устанавливают оконные блоки. Приступили к кровельным работам. В гимназии номер 12 демонтаж внутренних конструкций выполнен на 100%. Основные силы направлены на демонтаж кровли, установку новой стропильной системы и устройство цементно-песчаной стяжки на крыше. Параллельно идет утепление фасада. Внутри специалисты монтируют электрику. Черновой монтаж завершен на 90%. 13 августа исполнилось 25 лет со дня создания Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Для коллектива Белгородского филиала юбилей совпадает с собственным 65-летием. Именно в 1961 году была организована ретрансляционная телевизионная станция Белгорода. Коллектив филиала – это 85 высококлассных специалистов. Накануне юбилея более 20 работников отмечены благодарностями Минцифры России, правительства Белгородской области и администрации города. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8-800-621-75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Все-таки ребята с нашего двора, белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дитя Петра, в бетоне и граните ты стал навек купелью кораблей. Здесь родина талантов и открытий, и тихий порт туманов и дождей. Хранит в веках истории страницы, форты, морской собор и летний сад, венец и гордость северной столицы, опора флота, доблестный Кронштадт.
1: В 1704 году по указу Петра I на острове Котлин в Финском заливе было начато возведение крепости Кронштадт. Вокруг нее образовался город Кронштадт. В переводе с немецкого «город Венец». Он стал главной базой Балтийского флота.
2: Во второй половине XIX века крепость была перестроена и перевооружена нарезной артиллерией.
1: К 1941 году город стал мощнейшей военно-морской крепостью с тремя военными заводами, судоремонтными мастерскими, фортами, артиллерийскими батареями и базой подводных лодок.
2: Кронштадт – единственный из малых городов СССР, упомянутый в плане Барбаросса. Его и Ленинград планировали захватить одними из первых. Поэтому в начале войны вражеская авиация и артиллерия сосредоточились на острове Котлин.
1: «22 июня 1941 года ранним утром наблюдатели на фортах и кораблях обнаружили вражескую группу самолетов. 19 бомбардировщиков летели к Котлину с севера. Немецкие самолеты ушли, сбросив магнитные мины на внешнем рейде.
2: К концу августа Балтийскому флоту пришлось оставить Таллин. Около 140 кораблей и судов прорвались в Кронштадт. Дальше отступать было некуда. Битва за Ленинград была одновременно и битвой за само существование флота. Корабли приступили к боевым походам и постановке оборонительных минных заграждений. В городе были сформированы отряды народного ополчения и истребительные батальоны.
1: Налеты авиации на Кронштадт и артобстрелы стали постоянными и массовыми. Самый страшный удар пришелся на 21-23 сентября 1941 года. Несколько волн бомбардировок. По воспоминаниям очевидцев, вода в гаванях кипела от взрывов, а земля тряслась, словно во время землетрясения. Был тяжело поврежден линкор «Марат». На нем погибло более 300 человек. Также пострадали и другие корабли, сооружения порта. Советское командование срочно перебросило в Кронштадт полк истребителей ПВО. И следующие налеты уже не имели таких трагических последствий.
2: К концу октября 1941 года основные корабельные силы и органы управления флотом сосредоточились в Ленинграде. Поэтому Кронштадт был преобразован в военно-морскую крепость. В самом городе начали устанавливать артиллерийские орудия, снимая их с подводных лодок и кораблей. Были сформированы три новых артиллерийских дивизиона, которые должны были защищать крепость с юго-востока.
1: Несмотря на близость фронта, город оставался главной ремонтной базой Балтийского флота. Здесь, под непрерывными бомбежками, восстанавливали корабли и подводные лодки. Дивизионы тральщиков расчищали фарватеры от мин.
2: Уже в июле 41-го в Кронштадте вели карточки. Норма хлеба была такая же, как и в Ленинграде. До 250 граммов для рабочих и 125 граммов для иждивенцев. Но ситуация с продовольствием в городе все же была получше.
1: Зимой 41-го, когда Ладога еще не замерзла и дорога жизни не действовала, кронштадтцы отправили в голодающий Ленинград более 3000 тонн продуктов.
2: А вот самому городу помощи ждать было неоткуда. Поэтому под посадки использовались все свободные земли. Работники госпиталя за городом засадили картофелем 4,5 гектара земли. Разбили грядки и на территории самого госпиталя. Всего за годы войны медперсонал вырастил 200 тонн овощей.
1: Были созданы рыболовецкие бригады, которые уходили в море, несмотря на постоянные обстрелы. А когда всю более-менее крупную рыбу выловили, горожан спасала маленькая рыбка-колюшка. Из нее варили уху, делали котлеты, вытапливали рыбий жир.
2: Артиллерия Кронштадта и корабли активно поддерживали операцию «Искра» в январе 43 года, обеспечивая огнем прорыв блокады у Шлиссельбурга.
1: В результате фашистские войска были отогнаны от южного берега Ладожского озера. Возник коридор шириной 8-11 километров, по которому за очень короткое время была проложена железнодорожная ветка. В Ленинград с большой земли пошли поезда.
2: В конце 43-го года перед моряками Балтийского флота была поставлена задача перевести на малых судах личный состав 2-й ударной армии с мыса Лисинос на Ораниенбаумский плацдарм, соблюдая глубокую тайну.
1: Десятки тысяч солдат и офицеров, тысячи орудий и минометов, сотни танков и лошадей были переброшены буквально под носом у немцев. Все эти перевозки осуществлялись по проделанному во льду Финского залива каналу вдоль восточной оконечности острова Котлин.
2: Когда было все готово для наступления, заговорили пушки Кронштадта. Это было 14 января 1944 года.
1: После мощной артподготовки фашистская артиллерия была подавлена. В бой пошли воины Ораниенбаумского плацдарма. А навстречу им утром 15 января двинулись войска Ленинградского фронта. Части соединились в районе Ропши, окружив остатки группировки врага. Блокада Ленинграда была снята.
2: Теперь настала пора обезопасить Ленинград с севера. Была разработана Выборгская операция, в которой большая роль отводилась артиллерии Кронштадтской крепости.
1: 9 июня 1944 года в 8 часов утра снова заговорили орудия фортов, линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький» и дивизиона эсминцев.
2: 20 июня кронштадтские пушки разгромили 3 мощные оборонительные полосы, разрушили 87 узлов сопротивления, более 100 раз рассеивали живую силу противника.
1: 9 мая 1945 года город торжественно отпраздновал победоносное окончание Великой Отечественной войны и снова встал на свою бессменную вахту у стен Ленинграда.
2: За 4 года в Кронштадте были разрушены около половины жилых домов, морской собор, гостиный двор, множество исторических зданий. Погибли тысячи военных моряков и гражданских жителей. Многие корабли Балтийского флота были потоплены на рейде или в гаванях.
1: Восстановление города-крепости было сложным и растянулось на 2 десятилетия. В первую очередь расчищались гавани, строились причалы, ремонтные цеха, арсеналы и укрепления фортов. Проведена огромная работа по очистке акватории и острова от мин и не разорвавшихся боеприпасов.
2: Люди жили в уцелевших домах, бараках и даже в казематах фортов. Постепенно восстанавливались коммуникации, водопровод, электростанция. Подстраивались новые жилые кварталы. Появились школы, больницы, дом офицеров.
1: В годы Великой Отечественной войны Кронштадт совершил героический подвиг. О нем нам напоминают музеи и памятники, обелиски и мемориалы. в том числе братская могила с вечным огнем на якорной площади, памятник подводникам и морякам-катерникам, музей «Кронштадтская крепость». В дань памяти и уважения к морской славе города были установлены памятники адмиралам Макарову и Ушакову. А в честь рыбки, спасшей от голодной смерти тысячи жителей, открыли скульптурную композицию «Блокадной Колюшке».
2: Указом президента Российской Федерации в апреле 2009 года за подвиги моряков и жителей города в годы Великой Отечественной войны весомый вклад в общую победу и развитие военно-морского флота России Кронштадту было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: никогда.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне чуть больше 6%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю цены снизились на 0,06%, ускорилось удешевление плодово-овощной продукции до 1%. На остальные продукты питания цены практически не изменились. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, в секторе услуг на 0,14%. Агентство стратегических инициатив предложило разработать и внедрить единый региональный стандарт работы с молодежью. Об этом сообщила его генеральный директор Светлана Чупшева. Предлагаемый стандарт может предусматривать знакомство молодежи с потенциалом региона через промышленный туризм, стажировки, внеурочную деятельность, дополнительное образование, спортивные и молодежные центры, креативные кластеры. Чупшева отметила, что важно сделать молодежную инфраструктуру доступной для жителей малых городов, сел и деревень, поскольку сейчас она в основном сосредоточена в столичных и крупных городах. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в стране разворачивают серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальной стадии. Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территорий страны. Новая линейка самолетов позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Порядок испытаний хотят согласовывать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний. Минтранс России утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. Любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязаны хранить бесплатно только в течение 24 часов. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение. Кондукторы или водители обязаны передать обнаруженные предметы под расписку. Вещи с подробным описанием сдаются уполномоченному лицу на автовокзале, в конечном пункте или самому перевозчику. Для возврата имущества владельцу потребуется предъявить удостоверение личности. Если пассажир обнаружит пропажу на промежуточной остановке, он может обратиться к дежурному любого автовокзала по пути следования. При этом расходы на возврат вещей оплачивает их владелец. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

улиц в тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы.

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре +20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Матушка Россия, на свете.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 жителей Белгородской области вошли в обновленное сообщество «Созвездие флагманов образования». Всего победителями стали 100 педагогов, управленцев, специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. От нашей области победителями конкурса стали доцент БГТУ имени Шухова Елена Назаренко, Юлия Кириченко, учитель Северной школы номер 3 «Большая Медведица», Галина Лисицына, учитель, методист, замдиректора школы номер 20 углубленным изучением отдельных предметов старого оскола, Светлана Мозговая, заведующая детским садом номер 74 Белгорода, Владислав Бабалович, директор Тавровской школы «Формула успеха», Юлия Саиненко, замдиректора, учитель русского языка и литературы Центра образования номер 1 имени Копейкина, Тимур Хабибулин, директор моей школы села Репное. Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 155 пострадавших на производстве белгородцев получили путевки в санатории с начала 2026-го. Региональное отделение соцфонда России направило на эти цели более 33 миллионов рублей. Всего в текущем году получить услуги по медицинской реабилитации после травм, других нарушений здоровья, услуги по санаторно-курортному лечению смогут 611 жителей региона. Белгородцы в этом году проходят лечение в 5 центрах – Владимирской, Московской, Саратовской областях, Волгограде и Анапе. Все расходы берет на себя отделение соцфонда. Проходить лечение можно ежегодно. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуги или лично в клиентской службе фонда. Кроме санаторно-курортного лечения, отделение выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка, а также страховые выплаты. При утрате трудоспособности пострадавшему оплачивается специальный медицинский и бытовой уходы, приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и ухода, приобретение протезов и технических средств реабилитации, переобучение новой профессии и приобретение специального транспортного средства. Продолжается капремонт белгородских школ, сообщил Валентин Демидов. В школе номер 46 демонтаж внутри здания полностью завершен. Строители выполняют стяжку пола, штукатурят стены, монтируют слаботочные системы и устанавливают оконные блоки. Приступили к кровельным работам. В гимназии номер 12 демонтаж внутренних конструкций выполнен на 100%. Основные силы направлены на демонтаж кровли, установку новой стропильной системы и устройство цементно-песчаной стяжки на крыше. Параллельно идет утепление фасада. Внутри специалисты монтируют электрику. Черновой монтаж завершен на 90%. 13 августа исполнилось 25 лет со дня создания Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Для коллектива Белгородского филиала юбилей совпадает с собственным 65-летием. Именно в 1961 году была организована ретрансляционная телевизионная станция Белгорода. Коллектив филиала – это 85 высококлассных специалистов. Накануне юбилея более 20 работников отмечены благодарностями Минцифры России, правительства Белгородской области и администрации города. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Для меня это

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают,

0: Значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала, полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре +20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Игорь Чернухин, 4 года. 4 года гуси плакали, узрев однажды с вершины дома, пылавшие как факелы, дымы багровые войны. 4 года гуси видели внизу, на поле, нижневье, а танки, мертвые как идолы, пришельцев трупы, воронье. 4 года скрежет стали, до облаков сплошной пожар, а гуси все же прилетали, как и в нашествие татар.

0: хочу.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Когда

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. Негабаритика приглашает

0: Высокий заработок. Запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре +20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

тобой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Еще он не жив.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

благодаря таким стараниям.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре +20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя.

0: стихи. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Ты знаешь, так хочется жить.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волну?

назад. Нам смут унес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо. Единый строй.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Мы едины и непобедимы.
2: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Я теперь твое воспоминание.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: подарите мне.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,